0: Саса.
1: Эй, Григор, как семья?
2: Хорошо. Я просто хотел узнать, если все идет по плану.
1: Да, да, конечно.
2: Я получу свою посылку сегодня. Правильно?
1: Грегор, как я обещал.
2: Хорошо. Я буду ждать.
1: Да, на связи.
3: Эй, il me faut un endroit plus intime.